0: Кирексина тама вагаде, бахаде мата сирита тхимфал, но ние бале афета гавата, сауди, бахумда сирина, уза, баткин написано.
1: Ovintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.